тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей.

Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже.

0: тиро, видео.
1: А, доста за да
0: не разбавам. Не, не, слушаю цело телефона. Тиш, значи нокаут класа.
2: Мене што ме мало пукран челом, но уста, брате.
1: Шта? Kao, skupo. 400 na...

Что с бесилу тебе жену? Что с бесилу тебе жену? Что с бесилу тебе жену? Так забью на терен. Так забью на терен. Так забью на терен.